0: Аллилуйя. Так, по-моему, меня уже
1: Ну, Катрова Гони Регина Тодоренко чем исхода.
0: Hey, say hallelujah. I pray over you.
1: მე 80 მაგისტრალი.
2: ამერიკელი